Давно уже перестали быть политическими целями работы в жизни. Дорога растерялась в принципе индивидуальных танков.